Hazır mavu tanjilua dongdalian garbi kutsi janub shimalin yasda tusulish baka dostlar. Onodaki minhua kutsi xipin nalu janub shimalin yasda tusulish baka. Yan tusulgan yol bilekladin mavu tayshan kutsi. Salimu xu yoludin vishinglu garibdin sharqga tusulish ba. Beijing naludum tusulish baka dostlar. Yani yinchuan ludin Beijing nalu tusulish ba. Азыр консул көтсөг машина айдап киргил болом деп болмайды. Азыр пиада көтсө азыр бу база. Машина башка жерге токтоп куйуп пиада кирип айлап чыксаңыз болду.